0: Ориадоно, да? Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.